0: vehicle off the road.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Пятница, Белорусское радио «Рация». Наперадзе новина прогуджаць у нашем эфире. Выбух на оборонном химическом заводе в Подмосковье. Польские компании зацікавіліся белорусы. Між іншим, это и другие темы прогуджаць на нашей хвале. Наперадзе.
1: Слухай нас в интернете. «Рация.ру».

0: Праца з рацыяй.
1: Ігра, другі дзень кастрычніка, пятніца. Мы працягваем далей наш эфірах. У вазарую Беларусі 2026 праблемы, якія патрабуюць прафесійнага ды грамадскага абмеркавання. У Вільні дыскутавалі на гэтыя тэмы на адмысловай канферэнцыі. Пра яе вынікі да асноўныя праблемы, з якімі сутыкаюцца як лекары ў Беларусі, так і ў замежжы. З мадэратарам гэтай канферэнцыі, лекарам ды намеснікам прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіславам Салаўём пагутарыла Таццяна Смуткіна.
2: Госць рацыі.
3: Люди часто пытаются, там, вось прайшла конференция, а толку, а вынік? Такое першае пытанне. А другое про социальную, вось гэтую палітыку, про социальное страхование. Я б хацела, каб вы выказаліся так сам. Медицину это страховая.
4: Нет. И более того, попытка ввести страхование и любые модели страховой медицины в Беларуси в ближайшей перспективе, в краткосрочной приведет только к тому, что будет еще большая катастрофа в лучшем случае, в худшем ничего не поменяется. В лучшем ничего не изменится, а в более реалистичном все только ухудшится. Я постараюсь это объяснить чуть больше. Любая реформа, если аллегорию провести, вы ведете самолет, то нужно посадить на взлетную посадку. В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратной связи ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконены переработки, нарушают трудовое законодательство, то есть держится на предварительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, то мы белорусы, по двум последним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если вы завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
3: Ну, как с ковидом, так.
4: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке. Другая система миллиметрическая, условно говоря, там американские футы ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это будет примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот этот вот запрос переходный период, на примере стран-соседок, например, Польши, на примере Германии и Украины. И Польша стала очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разносит в другую сторону, получается еще хуже, и вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень так подходить, он был успешным в Литве. Сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, менастит, предыдущий до вот это государство, и все строилось с нуля, и медицина была наименьшей вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от аппендицита пока еще не умирают, слава богу, на улицах. Медицинская помощь целом оказывается. Да, она может лучше, да, очень большие затраты, фальсификации, но по факту она оказывается. Цель дойти до полного дна, когда медицинской помощи нет совсем, начать ее потом выстраивать по новым лекалам. Поэтому это, к сожалению, невозможно. Если говорить про практические выходы, то это на самом деле не первая конференция, но если мы помним, уже четвертая. И по сути, на этой конференции мы наконец-таки переходим от момента, кто виноват, к тому, что делать. То есть мы должны иметь определенный план, хотя бы верхнеуровневый, начиная от того, как нужно менять, как нужно это стабилизировать, чтобы дать время тем, кто будет у нас реформами, реформировать не руины. И тут можно опять-таки пойти будет уже цепочкой, когда мы говорим, нам нужна статистика. Почему не статистики? Потому что есть директивы из Минздрава, и потому что есть привычка врачей защищаться от криминализации врачебной деятельности, когда любое осложнение становится предметом разбирательства следователей, фальсификации. Соответственно, если мы даже скажем Минздраву, окей, Минздрав дает сверху приказ, ой, а теперь пишем правду. По инерции все равно будут прикрываться, ну, слышали, знаем, плавали. Напишешь правду, завтра тебе за эту правду спросят. Плюс у нас будет резко скачок осложнений, которых не было, сейчас не стоит фиксироваться, это само собой не возникнет. Возникает вопрос, если мы говорим про декриминализацию лечебной деятельности, что у нас любые происшествия с пациентом в больнице, они уже как бы не разбираются, и даже если пришел, то есть разница между пытались помочь максимально качественно, но не смогли, потому что там что-то не рассчитали, или какой-то сложный случай, приравнивается к, ну, извиняюсь, там, пьяный врач пришел, отрезал ногу вместо аппендицита, это разбирается. А кто это разбирает? Следователь? То же самое получается. Судмедэксперт, у него нет компетенций. Это должны разбирать профессиональные сообщества, а их нет. Сейчас у нас разбирается через Минздрав, а у Минздрава всегда виноват только либо все хорошо, либо виноват конкретный исполнитель. Системной проблемы нету. И вот так вот это все одно за одно цепляется, и это выстраивается в более-менее понятный план, что нужно делать в первую очередь, чтобы все не рухнуло окончательно, но и то, чтобы мы позволили накопить данные, которые позволят спланировать нормальную реформу, потому что стоит понимать, страховая медицина в Беларуси в коммерческом ее плане, когда есть частные страховые компании, как, по примеру, условно говоря, США, в Беларуси невозможно. Конституция Беларуси гарантирует медицинская помощь за счет бюджета. На этом можно ставить точку. И если мы говорим, что какая-то политическая партия говорит, а мы вот сейчас будем за страховую медицину, соответственно, это мы идем с позиции, а нам не до законов. И плевать на то, что там написано в конституциях, законах и прочее. Поэтому страховая в короткой перспективе невозможно. В долгую это будет решение белорусов через референдум, если мы говорим про смену формы, либо более реалистично это будет решение о реформах таких в рамках государственного, скажем так, обеспечения той политической силы, которая получит большинство голосов белорусов в нормальных условиях.
3: Тобок это максимум у новой демократичной Беларуси. Поступово перейти
4: до... Это придется делать в нормальной Беларуси, потому что сейчас Беларусь в том числе на санкции за нарушение трудовых прав. То есть медицина держится на переработках, на работе по 32 часа, что нарушает белорусское законодательство. Она держится на принудительном распределении студентов на 5 лет обучения. Этого делать невозможно, потому что иначе это будет та же диктатура, только поменяем цвет флага. Толку как бы не очень, те же будут санкции за нарушение прав. Второй момент. Система, когда мы говорим про распределенцев, когда плевать, что там вы там уволитесь, там придете поработать 2 года, уволитесь, мне пишут новых рабов, если вот так позиция чиновника. Она уже в Беларуси начинает захлебываться, как можно быть по докладу моего коллеги Владимира Пикерени. У нас начинается уже пробуксовка медуниверситетов. Про колледжи мы вообще молчим. И просто из-за этой демографии у нас не будет набираться достаточное количество врачей, чтобы компенсировать 40% уход из специальности медиков. Если мы говорим, что мы готовим 10, работать потом будет 6, у нас должно быть, соответственно, превышающий вот этот отток, набор. У нас это так, в принципе, и работает. В условиях снижения количества белорусов.
3: Ось, дарыча, я хотела сказать про то, что не только там, например, мы там про это говорим, а звычайные люди кажут про то, что не хапая там у лекарнях медиков. Да. И не то, что медиков, а вот аппаратов там КТ, МРТ. В ухоле не вельми подобается то, что упростили эту працу с худкой допомоги, тупок, якая ближайшая там...
4: Тут очень неприятные моменты в том плане, что в Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс, но то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка, и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов. Именно поэтому у нас не хватает аппаратов КТ, именно поэтому у нас не хватает врачей, потому что очень большое количество врачей занимаются откровенно бесполезной работой. И опять-таки цель медицина это не в первую очередь про комфорт, это в первую очередь про эффективность. Опять-таки отсутствие статистики не позволяет хорошо сравнивать, что вот мы вот туда, она неэффективна, потому что вот смотрите. И единственное, за что нам получается цепляться, это те показатели, которые невозможно сфальсифицировать. Возможно сфальсифицировать причину смерти, но не возраст смерти. Можно сфальсифицировать данные, то есть те данные, которые получаются по крупицам собирать, они показывают, что в сравнении с той же Польшей система неэффективна, и ее эффективность можно повысить. Поэтому от скорых врачей на скорых помощи, которые будут как социальные такси, нужно отказываться, и придется. От визитов педиатра домой к ребенку, который 7,5, нужно отказываться, потому что именно это одна из причин. Но в то же время это имеет определенные преимущества, что эта практика есть. Это говорит о том, что в системе, если посмотрим по душу населения, количество врачей, у нас еще больше, чем в Голландии. Они неэффективно расходуются, мы берем микроскоп и забиваем гвозди. Убрать вот эту дурость откровенную, которая не полезна пациентам, но привычна, это вот огромный кадровый ресурс, который позволит заткнуть дыру в момент переходного периода. Потому что, по большому счету, переходный период с подачи одной из экспертов мы перестанем заниматься реформами, потому что здесь речь скорее про санацию и стабилизацию. Отсечь то, что давно умерло, то, что не нужно, и хоть как-то стабилизировать, чтобы накопить данные и экспертизу для реформы. С колес реформы вслепую делать бесполезно, будет только хуже.
3: А как вы ставитесь эти сгодом из этого, что, например, у лекаров, как у наставников, заваленная праца еще разными паперками, то бок яны не бачат
4: ситуации,
3: там вышнял те, там лекары не бачат своих пациентов.
4: Абсолютно верно. Если говорить про, была хорошая фраза, что она имеет пациент, это тот человек, который мешает врачу делать его работу. 20% рабочего времени врачей уходит на медицинскую документацию. Это катастрофа на самом деле. Документация, причем это еще катастрофа тем, что у нас есть очень много бесполезных госпитализаций, цель которых выполнение планов, согласно системе СИМАШКО. То есть так, чтобы больница показывала свою эффективность, а по факту это просто выполнение какой-то социальной больше помощи, а не медицинской. Поэтому документооборот увеличивается, отнимает время. Если мы посмотрим на соотношение отношения, допустим, в отделении там, не знаю, хирургии любой там стандартной польской больницы белорусской, у нас берут, допустим, 3 врача на там, 30%, я утрирую сейчас, в Польше получится 7 врачей там, на 10%. Это не говорит, что польские врачи ходят бездельничают. Это говорит о том, что в больнице только те пациенты, которым действительно нужна больничная помощь, он не может находиться дома, но им будет на все внимание, и им будет на вся экспертиза, все время врачей, чтобы эта помощь была качественная. Говорить о том, что нельзя терапевтическую помощь, что мне комфортнее жилось в Беларуси, потому что я мог вызвать педиатра домой, нужно смотреть на конечный результат. Пациенты, даже не то, что живы, а качество их жизни, продолжительность жизни, количество повторных госпитализаций и далее по списку. Траты на одного пациента зависят от заболеваний, и вот от этого уже отталкиваться.
3: Еще я чула, ну и как бы на слабех это отшивала. Когда тут кладешься у лекарню на некую операцию, тебе худко просто выписывают. У нас бы, например, тримали больше.
4: А как вы считаете, это хорошо или плохо, что странно выписывают домой? Как пациент, человек, который просто вот со стороны это посмотрел?
3: Широко, я первый раз удивилась, что на 30 день я так думала, ну 5 там дней. А после уже как там муж это пришел, сын там, я думаю,
4: есть такое выражение фаст-трек хирургия, хирургия быстрого пути. Дома не то, что лучше, дома безопаснее. Нахождение пациента в больнице представляет для него риски, начиная от внутрибольничных инфекций, заканчивая другими проблемами. Чем быстрее пациент уходит, тем лучше для пациента. Госпитализация, как любит, ну, я просто гинеколог, поэтому у меня свой немножко бэкграунд. Госпитализация на сохранение беременных в стационар, это очень порочная практика, потому что госпитализация увеличит в 11 раз риск тромбозов, а от тромбоза почему-то можно слегка умереть. Внутри больничной инфекции, я буду даже заикаться, не буду больше к инфекционистам, но проблема именно в том, что все считают деньги и эффективность. Пациента выписать там на первые сутки, даже есть там операции во Францию и гинекологию, то после больших операций пациентку могут с первых суток уже выписать домой. И завтрак не пьет медсестра, и это дело не потому, что они экономят деньги на пациентах, а потому что они понимают, что быстрее выпишешь, быстрее активизируешь, быстрее заставить домашние какие-то дела при хорошем обезболивании, быстрее человек поправится. Цель – конечный результат. Можно привести очень отдаленный пример про комфорт и эффективность. Это такая немножко в шутку и прочее. Был такой, к сожалению, покойный профессор Черствой, патанатом, один из живущих белорусов на тот момент, чьим именем было названо заболевание. То есть это был очень известный профессор, это был и фамилия, но правда, он был очень суровый мужчина, которого боялись студенты, аспиранты и прочее, и у них ходил инсульт. И дальше ходила легенда в больнице, где он лежал, это было ныне это МНПЦ, тогда вот 9-я больница, он в инсультном отделении. Инсульт очень важно начать вовремя реабилитацию. Чем раньше начинается реабилитация, тем лучше эффект. Человек, который не привык, что ему перечат, столкнулся с необходимостью заново учиться ходить. Ну, я сейчас очень немножко утрирую, спрашиваю детали, просто суть. На что он примерно в собственной манере пожилого человека высказал свое негодование в матерной форме заведующему отделению реабилитации, что пошла-ка ты к черту, я буду лежать. На что примерно в таких же выражениях получил ответ от заведующего, который заставлял, чуть ли не, условно говоря, пинками, но заставляла пациента вставать и реабилитироваться, и он вернулся на кафедру, преподавал еще определенное время, пока, к сожалению, второй инсульт его не догнал. В том плане, что вести на поводу пациента и погладить его по головке, что «мой хороший, ну хочешь полежи», не работает. Медицина должна быть эффективной. Если надо что-то неприятное, если нужно участие пациента и какие-то его активные действия, нужно объяснять, нужно это, условно говоря, стимулировать пациента, а не идти на поводу и не ехать в больницу, в санаторий, просто полежи. Больница для пациента опасна и одна вредна. Чем меньше потом будет в больнице, тем он здоровее будет, особенно пожилые пациенты.
3: Так, вот я хотела сказать, некоторые кладутся как бы специально.
4: К сожалению, есть ситуации, когда в малых районных больницах, в малых районах больницы выполняют социальную функцию, когда показание для госпитализации пожилого мужчины в больницу является отсутствие печного отопления. И на зиму, на морозы он ложится в больницу. Больнице нужно выполнять план, поэтому довольны дедушки, да, но это должны делать не больницы, а социальные центры, потому что в больнице внутри больничная инфекция. Есть очень большой битвоз тревоги, что мы приближаемся к доантибиотиковой эре, когда высеваются антибактерии, полностью резистентны ко всем антибиотикам. Это катастрофа. Поэтому мы не просим пожарных ремонтировать дома, мы не просим, там, не знаю, прости господи, полицию в нормальных странах заниматься сантехникой, да давайте социальные работники заниматься социальной работой, медики медиками, а не пожарники, которые готовят еду, а врачи, которые тушат пожар. Все должны заниматься только том, на что они заточены. Тогда это будет эффективно. Потому что если у тебя в отделении 20 человек, из них 15 не требуют внимания с точки зрения их здоровья, а 5 других требуют, ты все равно будешь размывать свое время на тех пациентов, которые не требуют внимания, и это будет ухудшать, плюс ты будешь на них тратить финансовые ресурсы, чтобы больничная койка, она стоит дороже почему-то, чем койка в санатории. Поэтому дешевле в гостиницу положить, чем в больницу. А у нас это сделано немножко странно.
1: Гость рации. Иногда такого меркавання прытрымліваецца наш госць, гэта лекар, намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы бінанага-пераходнага кабінету Станіслав Салавей, з ім размаўляла Таціна Смоткіна.

0: Lola. Едем, Лола.
1: Вот это еще про Америку. И он был сапраўдны вот, белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Александр Помидоров, The Abba Orchestra, на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Так само привитание, кто слухает нас онлайн, ти читая новины на нашем сайте. Нагадаю про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, переважно сонечно, без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это не в забаве. Дочекайтесь.

буду с тобою танцором на свете, где горы, не горы, беда, не беда, декаданс, эвиденс, потом.

0: 10 chwilin zostało się do 16 godziny u Polszczy, 18 u Białorusi i przyszedł już czas na komentar racji. A siądnia Mikołaj Bieńko pra nostalgiju Putina pa SSSR jak programu nowej wojny.
1: Podzieje, merkowanie, prognozy. Komentar dnia od Mikołaj Bieńko.
2: Валдайский дискуссийный клуб позиционируется владами Российской Федерации как международный форум для разговоров про сусветную политику. На самом деле для Кремля это давно пляцовка, где Путин особисто тлумашит свою версию истории и огушивает внешнеполитичные сигналы. Тому егоное выступление варто воспринимать как адлюстрование светопогляду, из якого выросла война супроть Украины и теперь повстает погроза новой эскалации. Путин подчас выступу знову назвал распад Советского Союза трагедией для десятков миллионов людей. Позднее советское керовництво он обвинуватил у наивности, бесклопотности и слепым доверия до Захаду. Он еще раз назвал Россию ключевой часткой былой Российской империи. Это принциповый момент. У путинской системы координат Советский Союз – это не союз формально ровных республик, а которые в 1991-м отримали право на самостоятельность. Это просто одна из исторических форм империи. Отсюль выникает, что суверенитеты Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и инших соседей воспринимаются ими, как не норма, а как часовое отхиление от исторической России. Менавіта этой логикой Путин тлумашит напад на Украину. На Валдае он повторил, что Россию нібы примусили обороняться со зброей в руках, а война пошлася про русофобию, агрессивный национализм и поширение НАТО. По сутности, мы бачим способ перекладания отказности за уварвание на ахвяру агрессии и ее союзников. Усе этой фразы свечать про то, что коли б не украинское сопротивление, Кремль мел бы магчимость пойти значно далее за захоп территорий. Пораза Украины открыла б шлях до обновления просторы залежных режимов нового саука без советских лозунгов, але с теми самыми принципами обмежеванный суверенитет, силовый контроль и право Москвы вызначать, якую мову, память и политичный курс могут иметь соседи. Путин не обовязково хочет литерально обновить Советский Союз. Его наймета больше гнуткая войти в историю, как избиральник империи. И человек, який выправил помылку советских попередников. Тому он одночасово шкадуя про распад Советского Союза и погарджая тыми, кто его допустил. У тым же выступлении Путин пригрозил, что в выпадку промога нападу на Россию будет разглядаться применение усёй наявной зброи. Он так само признал, что протяг международных конфликтов вельми верогодны. Ядерные намеки тут служат звыклой мете – примусить Европу бояться властной подтримки Украины. Высновы из этого довольно простые. Покуль Путин сидит у Кремли, мир – это только перады поміж эскалацыямі, бо для яго вайна ва Украіне не памылка і не трагедыя, якую трэба як мага хутчэй скончыць, а частка вялікага рахунку за распад Савецкага Саюза і страшаную імперыю, выстаўленага здраднікам. На Валдае ён фактычна звяртаецца і да Захаду: не лезьце, не дапамагайце Украіне, не перашкаджайце Расіі вырашаць лёс тэрыторый, якія ў Крамлі лічаць сваімі. Але насамрэч, калі Захад адступіць цяпер, то за Украінай не наступіць супакаення, наступіць чарга новых прэтэнзіяў. Да Беларусі, Молдовы, краін Балтыі, усёй усходняй Европы, імперыя, якой дазволілі ўзяць адну краіну, не робіцца ад гэтага менш галоднай.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: 5 chwilin zostajeca do 4 godziny pośle obiedu Polszczy i 5 Białorusi do nowego wypusku nawinał, jaki asionia rychtuje dla was Wala Lajewskaja. A sierot tych, że nawinał, chaczu zwiarnuć uwagę na drzwi. Ekskierownik polskiej wywiedki proponuje odkryć Gdańsk dla białoruskiego kaliju. I jeszcze jedna za poszczególne 3 miesiące ulady Białorusi zlikwidowali jeszcze 34 gromadzkie organizacji. Bolsz nawinał użo prac niekalkich chwilin na chwalach Białoruska Radioracja.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Пакуль дойдзем да размовы пра культуру, трэба нам цяпер затрымацца на тэме тых лосаў, якія беларусы перажываюць ва ўсім свеце, дзе кінуў іх свет проста пасля таго, як вымушанымі былі яны з'ехаць з бацькаўшчыны. Дэпартаваны некалькі дзён таму з Грузіі беларускі актывіст Леў Міхеєў плануе застацца ў Арменіі. Пра яго цяперашні становішча і далейшыя планы распавёў праваабаронца Раман Кішрак. Размаўляе з ім наш калега Сяргей Апановіч.
2: Што далей рабіць Льву Міхеєву ў Арменіі? Што ён плануе рабіць?
3: Па Міхеєва два варыянта: либо легалізоўвацца ў Арменіі, возможна, через подачу просьбы об убежище, либо уезжать в другую безопасную страну. Ну, положительно он остается в Армении.
2: Ён вам дал некое подтверждение к этому факту, что он застоится там и будет робить эту легализацию?
3: Ну, да, так? Он искал квартиру относительно возможности выбить бюджета, вот нашел хорошую квартиру, и, в общем-то, он готов остаться в Армении.
2: Жить, ну, вот, когда мы кажем, вот я учора слухал размову на, там, еще на одном СМИ про, где больше беспечно, в Армении или в Грузии? На вашу думку, где больше беспечно, в Грузии или в Армении?
3: Ну, в Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но, тем не менее, депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершенно или там правонарушения, преступления и подпадают под новые правила возможности депортации.
2: И, например, можно потратить под спис это СНДшные, которые, ну вот, при заезде.
3: Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Льва Михеева тоже задержали именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать или правила политических белорусов Армении не выдают.
2: То есть были такие моменты, когда там людей затримливали, что за ними далее было?
3: Их освобождали там через день, через два или позже их освобождали, потом они не могли уехать из Армении. Кто-то подавался на убежище, и несколько человек получили этот статус белорусов, но некоторые добивались разрешения все-таки на выезд, несмотря на этот розыск, и уезжали из Армении. Поэтому, ну, вот варианты такие. Ну,
2: то есть можно сказать, что Армения дает этот статус утекача, и там статус додатковой обороны. Грузия пока что ни одному человеку такого статуса не дала.
3: В отличие от Грузии, которая никому из белорусов не дала статус беженца или дополнительной защиты, то Армения дает статус. В Армении не очень много запросов от белорусов, белорусов не очень много, но тем не менее, кто запрашивал, как человек получил этот статус.
2: Скажите, новость, как вы раете белорусы, куда легче ехать, в Грузию или в Армению, когда из Беларуси съезжать уже там на постоянку в эмиграцию?
3: Можно сказать, каждый решает по-своему. В Армении тоже есть свои риски в виде, помимо вот этого соглашения, договора, который предусматривает межгосударственный розыск и возможность задержания, есть также российская военная база в Армении, и россияне там пропадают, некоторых пытаются похитить, поэтому риски такие существуют. Поэтому если для транзита, то Грузия вполне приемлемая страна. Для, скажем так, дальнейшей легализации жизни в Грузии есть вопросы, когда мы их преодолеем, сложно сказать, и вообще преодолеем ли мы, потому что правительство Грузии сейчас взяло такое направление по изгнанию мигрантов

0: миграции с своей стороны, прежде всего нелегальных, но также называемых нежелательных мигрантов, кто там участвует в политических каких-то мероприятиях там, или акциях, либо журналистов, вот недавно гражданина Франции и человека с паспортом беженца не впустили в Грузию. Да, вот прошла информация. Это показывает, ну, у них был дрон, они снимают, связаны были как-то с политикой, но тем не менее Грузия перестраховывается в этом плане. И журналисты, активисты, которые хотят приехать здесь и жить, или хотят здесь что-то поснимать, они сталкиваются с риском, что их не пустят, либо в последующем выдворят из страны. Вот Грузия так как бы отгораживает. После того, как было достаточно либеральное миграционное законодательство, Грузия это законодательство ужесточило. Ну и существуют вот эти перегибы, которые выражаются в том, что уже вторая инстанция в рамках судебного процесса по отказу в убежище, она рассматривает дела без участия сторон. Если раньше мы знали там, о дате рассмотрения, могли документы представить, то сейчас это привело к тому, что все хуже и хуже практика, и даты не знаем, и вот Лев не знал даже дату своего судебного разбирательства, он думал, что дело не рассмотрено, оно уже несколько месяцев как рассмотрено. Это вот большая проблема, которая мы столкнулись по таким делам вот в сфере правосудия в Грузии. К сожалению, я не считаю, что это допустимо такой практики, мы будем добиваться ее изменения или корректировки, чтобы люди знали о том, рассмотрено их дело или нет, чтобы для них не было такой ситуации. А те белорусы, которые сейчас в статусе просителей убежища, я знаю, что многие напряглись, потому что непонятная это была ситуация с Львом Михеевым. Но рекомендация такая. При посещении департамента миграции, если вы хотите посетить для справку и продлить временное удостоверение личности, проверяйте статус дела. Не рассмотрено ли ваше дело. Связывайтесь с адвокатом. Идите в суд. Проверяйте вот в суде. Если сомневаетесь, проверяйте. Ну и в общем-то, сейчас рекомендация все-таки быть готовым к возможным задержаниям.
1: Роман Кишляк уже 2 тижні тому назад сутикнувся с новыми нечаканными тяжкостями в Грузии. Его перестали пускать в будинок судов, где он ранее оборонял права белорусских эмигрантов.

Уже только 8 хвилин застается до 18 годины у Польши, 19 у Беларуси. До нового выпуска новинов. А сярод их не прочитаю только одну. Признали политвязнями еще 12 человек. Больше новинов, зрозумела, прочитает для вас Валя Лаевская, а будет это уже не в забаве.

Согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

не зникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.